0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять под контроль Ормузский пролив. В эфире Fox News он сказал, что американские силы будут обеспечивать безопасность судоходства и могут взимать за это плату. Ответственность за новое обострение Трамп возложил на Иран. 8 июля США и Иран возобновили боевые действия в районе Персидского залива. Международная федерация настольного тенниса допустила российских спортсменов к участию в турнирах. С 28 июля они смогут выступать со своим флагом и гимном.

0: Точно так же в мае допустили российских борцов, и они уже выиграли рекордное количество наград на чемпионате Европы среди юниоров в Северной Македонии. Каждый восьмой житель России задерживается на работе ради уединения, потому что дома ему нет покоя. Каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Почти 25% считают, что партнерам нужна отдельная комната, а каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Ученые установили, какой паук является самым быстрым на планете. Это паук, обитающий в Австралии. Он превзошел более чем 250 своих сородичей из разных регионов мира. Во время испытаний паук достиг максимальной скорости в 13 км в час. Раньше считалось, что самым быстрым в мире является марокканский паук флик-флак. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
1: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
1: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 13 июля, День довольных сотрудников. Об этом наша минутная история. Праздник неофициальный, хотя его вполне можно назвать профессиональным. Ключевая мысль – довольный сотрудник – продуктивный сотрудник. К тому же своим рвением он может заражать других. Важно помнить, что радость от работы – это осознанный выбор. Руководителям тоже стоит лучше заботиться о благополучии коллектива, чтобы снизить текучесть кадров и повысить эффективность. В каждой сфере есть те, кто без ума от своей работы. Каждый день в офисе или в цеху для таких – праздник. А сегодня есть повод отметить. Это могут быть как простые жесты, так и небольшие мероприятия. Можно устроить фуршет, пикник, выбраться всем вместе в кафе, во время празднования поблагодарить коллег за совместную работу и провести неформальное собрание, где довольные сотрудники поделятся, что можно улучшить. Это довольно значимый повод повысить командный дух. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: июля в Микее.
2: Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм
1: 139 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
11: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
12: При поддержке Министерства обороны РФ.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
14: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 21. В Казани облачно, дождливо и плюс 19. В Тюмени дожди, грозы и плюс 24. В Ижевске завтра переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 24. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области волонтерское движение «Ваш тыл 67» на данный момент насчитывает более 3000 человек в 12 округах. Активисты шьют более 50 видов изделий для бойцов, плетут маскировочные сети, отправляют гуманитарные грузы. За время работы было отправлено около 1500 тонн грузов, из которых 1200 для бойцов. Отмечается, что волонтеры также проводят уроки мужества и создают музеи СВО. Василий Анохин поблагодарил движение за вклад в общее дело. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть денежный приз. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Площадь у кинотеатра «Современник» в Смоленске может получить название «Фестивальная». Так решило большинство участников голосования в социальных сетях главы города. Инициативу рассмотрит городская комиссия по топонимике. Название связано с кинофестивалем «Золотой Феникс», который проходит здесь с 2008 года. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

как известно, незаменимых нет, но есть неповторимые. Однако даже с этими исходными данными не станем упускать из виду, что жить прошлым и помнить о прошлом — это две большие разницы. Грань тонка, но ощущать ее точно нужно. Всем привет, дорогие друзья, это Радио Мир, меня зовут Сергей Жирихин. Всем отличного вечера.

0: ждала тебя, Вова.
1: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
10: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
11: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
13: Вы как относитесь к бракосочетанию?
14: Вообще-то положительно.
13: Я

0: студентка-комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатная путевка.
0: Сибирь.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Я заметила, что у меня есть подружки для кардиотренировок, а есть те, с которыми я хожу в бассейн и на йогу. Недавно написала одной любительнице пропотеть под динамичную музыку, не хочет ли она оторваться на степ-аэробике. А в качестве ответа получила ее фото с заметно округлившимся животом. Беременность – вовсе не повод полностью отказаться от физических нагрузок, особенно если вы занимались спортом. Однако это довольно серьезное основание для того, чтобы пересмотреть свою активность. И набивший оскомину совет проконсультироваться с врачом актуален тут как никогда. Специалист сможет точно сказать, какие именно упражнения разрешены на основании того, как протекает ваша беременность. На сегодня есть программы для разных сроков и задач, которые могут стоять перед будущими мамами. Эти комплексы помогут избежать варикоза и головных болей. В целом, умеренные занятия спортом пойдут только на пользу. Они усиливают кровоток, ускоряя доставку кислорода ребенку, позволяют контролировать вес, снимают отечность, укрепляют мышцы таза и спины. А вот что делать нельзя, так это качать пресс и поднимать тяжести. Причем независимо от срока. В спортивных клубах существуют специальные групповые занятия для женщин в положении. Однако, если до беременности будущая мама не занималась спортом, осваивать какие-то новые виды физической активности не рекомендуется. Лучше отдать предпочтение легкой гимнастике, прогулкам, плаванию и дыхательным практикам. Подойдут также эллиптические тренажеры и степперы. Главное – не забывать слушать свое тело, чтобы не переусердствовать. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: «Фитнес-шейк» на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Космос пока остается пространством для международного сотрудничества, а не местом для политического противостояния. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман. Накануне глава НАСА прибыл на космодром Байконур в Казахстане, чтобы поприветствовать и лично проводить экипаж корабля «Союз МС-29», который должен доставить на МКС космонавтов Роскосмоса, а также астронавта НАСА. Новая схема цифрового обмана появилась в России. Мошенники стали рассылать QR-коды, чтобы выманить деньги у своих жертв. Злоумышленники отправляют клиенту на мобильный телефон скриншот или QR-код, затем убеждают потерпевших перечислить по этим данным имеющиеся деньги. В банкоматах QR-код позволяет идентифицировать личность. Средства поступают мошенникам на так называемые дропперские счета. В Приморье объявили штормовое предупреждение, пишет РБК. Непогода придет в регион 15 июля. Ожидаются ливни, порывистый

0: Ветер до 22 метров в секунду и паводки на реках с интенсивным подъемом уровня воды на 2 метра. В верхнем течении рек прогнозируется выход воды из низких берегов. Не исключены подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Смотрите на телеканале Мир. Москвичи – люди неплохие.
2: Доброе утро.
1: Только их испортил квартирный вопрос.
3: Малогабаритные семьи.
2: А чего же здесь плохого?
3: А что же здесь хорошего?
1: Которые испортили квартирные аферисты.
4: Я от дяди.
5: С вами не соскучусь, простите.
1: По семейным обстоятельствам. Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.

что люди, поезда, другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: «Радио Мир».

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 18 до 23 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 18-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-23 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00.
1: Он, Индустриальная 5, 40-60-02.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

музыкальное информационное радио. Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: 13 июля в Микее.
5: Корм для кошек Винер 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм
6: 139 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Террасная доска в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: «Радио Мир» хорошо звучит.
13: Тут

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой, плюс 20. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 21. В Казани облачно, дождливые, плюс 19. В Тюмени дожди, грозы и плюс 24. В Ижевске завтра переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 24. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области волонтерское движение «Ваш тыл 67» на данный момент насчитывает более 3000 человек в 12 округах. Активисты шьют более 50 видов изделий для бойцов, плетут маскировочные сети, отправляют гуманитарные грузы. За время работы было отправлено около 1500 тонн грузов, из которых 1200 для бойцов. Отмечается, что волонтеры также проводят уроки мужества и создают музеи СВО. Василий Анохин поблагодарил движение за вклад в общее дело. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть денежный приз. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Площадь у кинотеатра «Современник» в Смоленске может получить название «Фестивальная». Так решило большинство участников голосования в социальных сетях главы города. Инициативу рассмотрит городская комиссия по топонимике. Название связано с кинофестивалем «Золотой Феникс», который проходит здесь с 2008 года. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Лето в каждом звуке. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует компенсировать моральный вред. Ответчик исковые требования не признает.
4: Слушается дело по иску о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Истец Шишкина Вера Андреевна, ответчик Сидоров Юрий Ильич. Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования.
5: Ваша честь, я хочу, чтобы мой зять выплатил мне компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, так как я считаю, что он косвенно виновен в смерти моей дочери Шишкиной Марины. Ей было всего 29 лет. Ваша честь, я вдова и девчонок своих, у меня их двое, Татьяна старшая и Марина была. Я тянула всю жизнь сама. Ну, как-то не получалось подружиться им с нормальными молодыми людьми, то пьяницы попадались. Работать не хотели. А тут 3 года тому назад пришел к нам на работу Юрий. И так он мне понравился, такой серьезный был, представительный, без вредных привычек и собой такой приятный. И я подумала, вот сейчас бы девчонки кто-нибудь из моих познакомились с ним, может быть, и судьбу свою решили. Ну, я подумала, думаю, да я его приглашу к себе в гости. Пришел такой с цветами, приличный такой, я прям порадовалась. И правда, со старшей дочкой, с Таней, у них отношения сложились, они друг другу понравились и быстро поженились. Но у Юрия есть свое жилье. Квартира небольшая, однокомнатная. У нас большая, хорошая трехкомнатная квартира. И решили, что молодые будут с нами жить. И 3 месяца тому назад произошла такая трагедия в нашей семье. Я плохо сплю по ночам. И решила, что нужно выпить снотворное, чтобы уснуть. А Татьяна, дочь моя старшая, она работает в гостинице. И у нее случаются ночные смены. И в этот день она ушла на работу ночью. И там случился у них пожар. И отпустили ее домой. Она пришла среди ночи. А в это время... Юрий оказался с Мариной вместе в постели. И Марина, наверное, услышала, что сестра пришла. Выбежала на балкон, хотела перелезть к соседям, а не выдержалась и упала. Срывалась с 10 этажа. Смерть разбилась, моя девочка. А этот подонок, он вроде жив.
6: Мне тоже надо
5: самовыстить. И совесть у тебя не гложет совершенно.
6: Нет, за что меня гложет?
4: А откуда вы знаете, что ваша дочь находилась с ответчиком?
5: А как же она оказалась на балконе, это ваша честь.
4: Не знаю.
5: А я вот из материалов дела уголовное это завели в свое время.
4: Угу. Откуда вам известно? Вы что, присутствовали при этом?
5: Нет, я не была ваша честь.
4: Ну, так
5: спальне.
4: Откуда вам это известно?
5: А потому что балкон находится в спальне, где молодые жили. И именно оттуда сорвалась девочка моя. И уголовное это дело было заведено. Но это дело закрыли за отсутствием состава преступления. Да. Но оперативники все-таки работали, и они нашли свидетелей, как видели, что Марина стала перелезать с балкона на балкон. А еще нашли свидетелей, что была связь, люди знали, что была связь между Юрием и Мариной. Может быть, он рассказывал, может, Марина рассказывала. А соседка говорит, я видела, как они несколько раз целовались на балконе. Угу. Поэтому я не с головы это вот все беру.
4: Понятно. Так в чем же он виноват-то? За что миллион?
5: Если бы вот он дочку мою не совратил, она была девочка нормальная, хорошая. И он, если бы ее не совратил, она бы не оказалась у него в спальне. И она бы не выпрыгнула с балкона, не сорвалась. И была бы жива. И пусть он за это ответит.
4: Понятно. Поняла вас. Документы передайте, пожалуйста. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела с материалами. Свидетельство о смерти представлено. Пожалуйста. Ответчик, я вас слушаю.
6: Ваша честь.
4: Признаете иск?
6: Конечно, нет, не признаю. Вот ситуация следующая. Я в ту ночь, меня разбудила моя супруга. Вот с того момента я живу в каком-то ужасе с элементами какого-то вот прямо какой-то вот...
5: Это я в ужасе живу!
6: Послушайте меня. Я, возможно, допускаю то, что Марина была в меня тайно влюблена. Было заведено уголовное дело, где, соответственно, никакого состава преступления нет. Вот у меня есть постановление, я специально взял постановление о прекращении уголовного дела. Это несчастный случай. Человек сорвался с 10 этажа. Я допускаю то, что она во время моего сна легла рядом со мной.
4: Зачем?
6: Ну, не знаю, не знаю. Вот послушайте меня, вот не знаю, зачем она легла рядом со мной. Возможно, она хотела просто находиться или прижаться ко мне как-то, или ощущать себя рядом со мной. Не знаю, вот вам откровенно вам говорю.
5: Да что ж ты за человек, ты так спокойно можешь
6: говорить? А как я должен об этом говорить-то? Я не понимаю, потому что я проснулся, и вот это все началось, как фильм. Вот я пришел в кинотеатр, начался фильм, вот моя жизнь в корне поменялась. И потом услышал крики, да, то, что она упала с 10-го этажа, моя жена, конечно, тоже в шоке, меня вот растолкала, я пока проснулся, и все вот это, и вот до сих пор продолжается. В этом постановлении написано то, что нет, ну, правоохранительные органы никого в этом не обвиняют, да, вот. И
4: ну, понятно, дело прекращено.
6: Моя теща основывается на показаниях моей соседки, ну, нашей соседки. Эта соседка...
4: А кто опрашивал соседку? Правоохранительный орган?
6: Правоохранительный орган, совершенно верно.
4: И
6: эта соседка испытывает ко мне какую-то неприязнь. Был один момент, я с просони с утра сел за автомобиль и заехал колесом на клумбу, где она цветы сажает. Ну, виноват, каюсь. И, конечно же, я допускаю то, что при любой возможности эта соседка не выпускает возможность меня очернить. Вот, такая вещь. Я ни с кем не целовался.
4: А ваша жена сейчас что?
6: Моя жена полностью поддерживает мою позицию и уверена, что между мной и покойной Мариной ничего не было.
4: То есть она вам верит?
6: Она мне верит, да.
5: А что ей остается делать?
4: Так, по делу заявлен свидетель.
6: Да, моя жена.
7: Представьтесь, пожалуйста.
8: Сидорова Татьяна Николаевна.
4: Что вы можете пояснить по существу спора?
8: Ваша честь, я полностью доверяю своему мужу, и я не понимаю, какой моральный вред, компенсацию требует моя мать. Во-первых, гибель моей сестры признана несчастным случаем. Моя мама этому не верит. Во-вторых, я полностью доверяю своему мужу Юрию. В ту злополучную ночь я вернулась около 3. Юра крепко спал. Я тихонечко приоткрыла дверь, хотела прилечь к нему. Вдруг услышала шебуршание какое-то на балконе, подумала вора. Я метнулась к балкону и услышала крик своей сестры Марины. Я даже не поняла сначала, что произошло и откуда крик моей сестры.
5: Господи, как ты можешь про это спокойно
8: говорить? Я зашла на балкон и увидела картину. Внизу труп моей сестры и рядом лоскут на соседнем балконе от ее ночной рубашки. Я давно знала, что моя сестра Марина испытывает чувства к моему мужу и предупреждала ее.
6: Позвольте, ваша честь, я добавлю.
4: Да?
6: Позвольте. Вот после этого случая мы переехали в мою маленькую квартиру.
4: Вам надо было переехать в вашу маленькую квартиру до этого случая,
6: согласен.
4: Если было подозрение, что сестра вашей жены испытывает к вам чувства. Потому что такие истории никогда добром не заканчиваются.
8: Вы сдали денежные средства, которые сейчас хочешь
4: знать. Суд удаляется для вынесения решения.
0: Решение суда.
4: Суд принял решение, иск о возмещении морального вреда в связи со смертью дочери истицы оставить без удовлетворения. У суда нет оснований для удовлетворения данных исковых требований, так как ответчик невиновен в смерти погибшей дочери истицы. Данное обстоятельство подтверждается постановлением о прекращении уголовного дела по факту гибели дочери истицы в связи с отсутствием события преступления. То есть смерть дочери истицы является несчастным случаем, произошедшим в результате ее неосторожных действий в тот момент, когда она пыталась перебраться с балкона квартиры ответчика на балкон соседней квартиры. Поэтому, независимо от того, были ли отношения между ответчиком и погибшей девушкой или нет, ответственности ответчик за смерть дочери истицы не несет. Поэтому в иске отказано, дело закрыто.
0: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится. И слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
9: Реклама.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
10: Так.
11: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
10: Что?
11: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
1: При поддержке Министерства обороны РФ.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
3: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Москвичи – люди неплохие.
1: Доброе утро.
0: Только их испортил квартирный вопрос.
2: Малогабаритные семьи.
1: А что же здесь плохого?
2: А что же здесь хорошего?
0: Которые испортили квартирные аферисты.
3: Я от дяди.
4: С вами не соскучишься, простите.
0: По семейным обстоятельствам. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Реклама.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой.

0: каждом звуке. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует вселить ее в квартиру и не чинить препятствий в пользовании жилым помещением. Ответчик с иском не согласен. Уверен, что у его матери нет прав на квартиру.
4: Слушаю вас. Ваша честь. Дело в том, что у меня двухкомнатная квартира. И в этой квартире моя доля 3/4. Угу. А у ответчика у него всего 1/4. Угу. При этом прописана там только я. Ответчик – это мой собственный сын, чтобы вы знали. Дело в том, что 5 лет назад... умер мой муж. Угу. И мы с сыном вступили в права наследства. Угу. На словах мы договорились, что я ему отдам квартиру. А его жена в тот момент была на сносях. И, в общем-то, вы знаете, я подумала, что все-таки молодая семья. И чтобы они жили в отдельной квартире, что все у них было хорошо. Я уехала жить в другое место. И 2 месяца назад у меня изменились обстоятельства.
5: А ты расскажи о них подробнее.
4: Это к делу не относится. Ваша честь, я больше не могу жить там, где я раньше жила. Это к делу не относится.
6: А где вы жили-то?
4: Ваша честь, я не хотела бы распространяться.
6: Но я вам вопрос задаю.
4: Извините, пожалуйста.
6: Не хотели бы.
4: Да.
6: Где ты жили?
4: И дело в том, что я хотела бы вернуться в свою собственную квартиру на законных основаниях. Естественно, за эти 5 лет он поставил новую дверь железную, ключи там, естественно, он мне дубликат он мне не давал. И что у каждого ребенка по комнате.
6: Вы не общались?
4: Нет, мы не общались. Я вообще их не трогала, ни в чем не просила, ни разу не обращалась. И они жили
6: с внуками?
4: Семьей очень счастливо.
6: И с внуками не общались?
4: Нет, я не общалась с внуками. Так сложились обстоятельства, ваша честь. И сейчас получается так, что у каждого ребенка по комнате, как он мне говорит, а для собственной матери, извините, у него места нет. Угу. То есть вот даже такая ситуация, ваша честь, происходит. И я обратилась к участковому. Вот, обратилась к участковому, и он сказал, что он обязательно поговорит и поможет. Он вызвал к себе ответчика, и, понимаете, я уж не знаю, что он ему там наплел.
5: Уважаемый мужчина.
4: Но после этого мне говорит, значит, наш участковый, что, извините, Марьяна Павловна, я вам ничем не могу помочь, вам может помочь только суд. Поэтому
6: вы обратились с иском.
4: Я подала
6: суд. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю.
5: Уважаемый суд, хочу сказать, что с иском я категорически не согласен, но это слово совсем. Истец, моя мать, она вводит суд в заблуждение, предоставляя неполную картину доследственной массы.
4: Я правду говорю.
5: А вот я сейчас расскажу, да, почему ты умолчала об этом.
4: Я не умолчала,
5: говорю правду. После смерти отца наследство. Масса составляла, это средства на банковском счете, 8 миллионов рублей. Это коттедж, 210 квадратных метров, 5 комнат, где находилась, да, и тренажерный зал с сауной. Та же квартира, в которой я сейчас проживаю.
4: А вообще это собственность моего мужа была, и я имею на нее полное право. И ты бы радовался, что у тебя мать в таких условиях жила.
6: Это было совместное имущество, супружеское имущество?
4: Да, конечно, я говорю, что это все...
6: Я понимаю, что раз у вас 3/4, значит, у вас было...
4: Нет, я имею в виду про коттедж, что это за доля половины.
6: Я понимаю, естественно. Продолжайте, ответчик. Так, и что же? Вы разделили наследство.
5: Мы разделили
6: устное наследство. Вы разделили каким образом?
5: На словах договорились с ней.
6: Договорились о чем?
5: Договорились о следующем, о том, что она будет проживать в коттедже, где 210 метров, я уже выше сказал.
4: Да? Это справедливо.
5: Я, так уж и быть, с женой беременной могу заселиться в квартиру.
4: Я так не говорю.
6: Квартира сколько метров?
5: 74 метра.
4: Не маленькая квартира, так скажем.
5: Слово, я сразу не понял, почему ей нужен, не знаю, такой большой дом. Нет, мы договорились, вопросов нет. Мы заселились в квартиру, она проживала в коттедже. Но потом я все понял. То есть после смерти отца у нее появился любовник. Но это Альфонс, который на средства моего отца, которые ей достались по наследству, они прокутили эти деньги, средства, они закончились. Так. 2 месяца назад, собственно, что случилось? Она со своим любовником спалили коттедж.
4: Ну что за оскорбление это постоянное?
5: Происходит. А у меня документы. У меня
4: что,
5: документы.
4: Спалили коттедж? У тебя
5: все
4: документы?
5: Верно, все верно. У меня вот, уважаемый суд, документы.
4: Акт, что он сгорел? Ну, что, я не виновата в этом.
5: То есть, естественно, ее любовник, он и след простыл. Она решила
4: какое
5: вспомнить
4: твое дело? Это
5: вообще... сыне, потому что работать она
6: какой
5: всю
6: какой момент отношения к делу, который сейчас рассматривается?
5: Ну, теперь она решила воспользоваться своей долей квартиры, потому что ей негде жить.
4: Негде жить, и что?
5: Я теперь чистую математику. Я сделал оценочную стоимость, провел анализ по коттеджу. Это 20 миллионов рублей, где моя доля составляет 1/4, 5 миллионов рублей. В квартире оценочной стоимостью 6 миллионов рублей, моя доля 1,5 миллиона рублей, а истца получает 4,5 миллиона рублей. То есть она спалила коттедж и тем самым лишила меня моей доли в коттедже. Так значит, и я имею право лишить ее
6: Почему мне цифры эти рассказываете? Если у вас есть претензии материального характера по поводу утраты вами имущества, то, пожалуйста, отдельный иск в судебном порядке предъявляйте,
5: если просто даже сопоставить наши доли, она даже мне должна еще 500 тысяч.
6: Но
5: я
6: не
5: буду
6: встречный
5: иск подавать. Уважаемый суд, я даже эти 500 тысяч, мне они не нужны. Только
6: какие
5: пусть они лезут в мою квартиру.
6: Какие 500 тысяч? Вы что, взыскиваете 500? Где встречный?
5: Я не взыскиваю 500 тысяч.
6: А что вы меня тогда голову морочите цифрами?
5: Хорошо, пусть она мне вернет мою долю за коттедж,
7: который сгорел. У тебя совесть есть?
5: Если она предоставит 5 миллионов рублей...
6: Я вам уже объяснила, ответчик. Если у вас есть претензии материального характера, обращайтесь в суд. Я рассматриваю жилищный спор о вселении. Я хочу услышать от вас возражение по поводу вселения вашей матери в квартиру, где у нее 3/4 доли.
5: Она лишила меня моей 1/4 коттеджа, да?
6: Только этот аргумент вы можете мне привести.
5: Все верно.
6: Документы передайте,
5: да,
6: пожалуйста.
5: Поэтому, уважаемый суд, я прошу не удовлетворять иск моей матери и оставить право пользования квартирой за мной. Угу. Вот такая вот у нас.
6: У вас что, встречный
5: история.
6: Иск?
5: Будет встречный иск, но не
6: когда?
5: Сейчас. Я подготовлю себе.
6: Вы сейчас произнесли, что вы хотите оставить право пользования квартиры за вами. Вас кто-то лишает права пользования?
5: Нет, я не хочу, чтобы она вселялась.
6: Вам кто-то препятствует? Нет?
7: Ты хочешь, чтобы твоя мать жила на улице, да? Молодец.
5: Хочу, чтобы
7: ваша честь, вы так вот воспитала ребенка. Да я вас ни о чем не просила.
6: Суд удаляется для вынесения решения.
5: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
6: Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, вселить истцу в квартиру, обязать ответчика не чинить истце препятствий в пользовании жилым помещением. Разъясняю стороны, что согласно статье 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. В судебном заседании установлено, что стороны являются сособственники трехкомнатной квартиры. Карпухина Марианна Павловна владеет долей в размере 3/4, Карпухин Алексей Иванович – доли в размере 1/4. В силу статьи 1 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать свободы и законные интересы других граждан. Согласно положениям статьи 288 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. В силу статьи 247 Гражданского кодекса владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия в порядке, установленном судом. То есть в случае дальнейших разногласий каждая из сторон имеет право обратиться в суд с иском об определении порядка пользования спорной квартиры. И порядок пользования будет определен судом в соответствии с долями. Что касается утраты ответчиком своего наследства в результате пожара, который произошел по вине его матери, то он имеет право обратиться в суд с требования о компенсации причиненного материального ущерба. Но это обстоятельство никак не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска, так как ИСУ принадлежит право собственности в квартире, она имеет право пользоваться этой квартирой, имеет право там проживать. Поэтому суд удовлетворяет иск о вселении и обязывает ответчика не чинить препятствий в пользовании. Понятно?
7: Спасибо, Ваша честь.
6: Дело закрыто.
0: Решение суда. Иск удовлетворить. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprinimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprinimatel.rf.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
3: Мы точно все взяли?
4: Вакаванга! Еще и место осталось!
5: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-2020.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
7: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки. Без обещаний. Только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лето в каждом звуке.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 21. В Казани облачно, дождливо и плюс 19. В Тюмени дожди, грозы и плюс 24. В Ижевске завтра переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 24. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Граждан СНГ среди погибших в Бангкоке во время крупного пожара в пабе нет. Это предварительные данные. Сейчас проходит опознание. По последней информации, жертвами в популярном у туристов районе Чатучак стали 27 человек. Огонь вспыхнул в баре в полночь. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в потолочном кондиционере. Со слов очевидцев, возгорание произошло рядом со сценой. Пожарные выходы были заблокированы. Именно это и затруднило эвакуацию посетителей. Из-за аномальной жары в Узбекистане закрыли детские сады. Об этом сообщили в Министерстве образования. Температура может достигать 46 градусов в тени. Родители призвали следить за состоянием детей и не позволять им долго находиться на улице в самые знойные часы. Экофестиваль «Снежный барс» в Кыргызстане объединил экологов, представителей бизнеса и жителей региона. Участники предложили идеи по сохранению природы и развитию экотуризма в стране, передает телеканал «Мир-24». А главная идея – привлечь внимание к защите снежного барса. Сегодня в республике численность этих хищников превысила 550 особей. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом каждый третий признался, что желание работать летом, наоборот, снижается. Чаще всего мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Лето в каждом звуке. Радио. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
1: Я тебе квартиру не верну.
2: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
3: Предприятие в лице Игоря Нестерова предлагает восстановить сотрудницу на работе и компенсировать моральный вред. Маргарита Ракитина считает, что была незаконно уволена за то, что отказалась вступать в интимные отношения с руководителем.
4: Пожалуйста, вам слово.
5: Смотрите, Дмитрий. Маргарита Андреевна была уволена нашей службой кадровых за нарушение трудовой дисциплины. Это статья 6, пункт 1, 81 статьи Трудового кодекса Российской Федерации. И вследствие...
4: Маргарита у вас работала?
5: Да, да.
4: Угу. Вы ее уволили?
5: Мы узнали, что увольнение кадрового агентства было немножко ошибочным. Мы готовы принести свои извинения моральные и выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
4: Угу.
5: Да, Дмитрий, действительно, сама Маргарита Андреевна полгода назад пришла к нам на работу. Экономистом она устроилась, нареканий к ней не было, она хороший специалист, претензий до последнего момента не было. Но случилось буквально неделю назад, она не вышла на работу.
4: Прогул?
5: Да, я считаю, что прогул. Она не отзвонила секретарю, мы звонили, она не брала трубку. А наше предприятие очень относится к дисциплине строго. У нас прогул, это считается сразу увольнение. Кадровая служба написала, то, что она нарушила трудовую дисциплину. В соответствии по статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации, она была уволена. По статье, да.
4: Так, но вы признаете, что вы, ваш кадровый отдел, допустил какие-то ошибки?
5: Ну да, кадровая служба допустила ошибку.
4: Угу.
5: И, соответственно, мы признаем свою ошибку и готовы компенсировать, чтобы не доводить до судебного заседания. Я узнал в том в кулуарах, что Маргарита Андреевна хочет подать в суд на нас. Угу. Мы готовы обсудить это до судебного решения и компенсировать ее моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.
4: 100 тысяч рублей?
5: Да.
4: Угу. Понятно ваше предложение. Маргарита Андреевна, пожалуйста, как вы относитесь к такой компенсации?
6: Я принципиально не согласна с теми условиями, которые предлагает Игорь Николаевич.
4: Почему?
6: Я буду подавать в суд и просить о восстановлении себя на рабочем месте, потому что процедура увольнения была проведена незаконно, с грубыми нарушениями. Я уверена, что суд меня восстановит на рабочем месте, но работать я там все равно не планирую. По причине того, что в последние 3 месяца я стала, так скажем, жертвой харассмента. Последние 3 месяца Игорь Николаевич просто не давал мне прохода. Он проявлял свои знаки внимания настолько настойчиво, то есть он нарушал мои личные границы. Я понимаю, что в компании как бы нет каких-то этических норм, которые есть в других компаниях, но это уже все границы переходило. То есть он может взять меня за талию. Он настойчиво приглашал меня к себе в кабинет попить кофе. Одно из последних было, он просто расставил руки, прижал меня к подоконнику, начал читать стихи. Я не знала, как уже на это реагировать. То есть грубить человеку не хотелось. Но как это остановить, понимая, что это мой руководитель, я тоже не знала. Была одна из капель, которая прям стала последней, это была ситуация, где Игорь Николаевич сказал мне о том, что мы должны будем поехать в ресторан. Это одно из многочисленных его было приглашений. Но здесь уже то, что меня генеральный включил в список тех людей, которые будут встречаться с советом директоров. Встреча будет происходить в ресторане. Поедем мы на служебном автомобиле вместе с Игорем Николаевичем на заднем сидении, и отказаться я от этого не могу. После чего я поняла, что все, я не могу уже так работать, и я не вышла на работу. Я не вышла на работу, думаю, все, я буду менять, искать новое место. После чего я успокоилась дома, выхожу на работу, и что меня ждет? Приказ об увольнении. Меня уволили одним днем, понятно, почему, ведомо. Заявление я не писала, и, собственно, все проведено незаконно. Мне принципиально нужно, чтобы меня восстановили на рабочем месте, и я принципиально не буду там работать. Более того, я буду обращаться в полицию и подавать на Игоря Николаевича заявление по 133 статье УК РФ за действия сексуального характера, направленные на то, чтобы меня склонить к сексуальному вот этому всему, что у нас не особо зарегламентировано, как бы в стране законом, но у меня есть доказательства, у меня есть свидетели, которые подтвердят, что он неоднократно нарушал мои личные границы. Более того, у меня есть запись разговора, одного из разговоров, где Игорь Николаевич настойчиво приглашал меня в очередной раз в ресторан. Могу ее включить?
4: Да, пожалуйста. Включайте, Маргарита.
7: Ну что, красавица, прокатимся сегодня вечером?
8: Я сегодня не смогу.
7: Я знаю один отличный ресторан тут неподалеку. Давай соглашайся, прокатимся, поужинаем вместе.
8: Сегодня не получится.
7: Я так понимаю, нет, это окончательный твой ответ?
8: Да.
6: И чтобы вы понимали, таких приглашений, их просто была масса абсолютная. Чтобы как-то прекратить эти действия, и чтобы Игорь Николаевич за нарушение личных границ и все действия, которые он применил по отношению ко мне, был как-то наказан, я буду обращаться в полицию, более того, подавать суд на восстановление по работе, а на Игоря Николаевича потребую я компенсации за моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем было... Он уже подумал, делать так или нет.
4: Угу. Игорь Николаевич, вы же мне сказали, что у вас дисциплина на предприятии такая жесткая. А как вы себя ведете с молодыми сотрудницами?
5: Дмитрий, я, честно говоря, в большом шоке. Я даже испуган, что дело приобретает такой оборот. Вплоть до фигурального уголовного преступления, сексуального домогательства. У нас на предприятии очень много красивых девушек. Кого-то приглашаю в ресторан. В этом я не вижу ничего такого странного. Вот и Маргариту Андреевну я пригласил в ресторан. Не в кабак, заметьте, а дорогой ресторан, где у нас намечалась важная встреча. Угу. Да вообще у нас в предприятии принято, девушки никогда мне не отказывали. Ну, до своего рода тимбилдинг, если хотите так можно сказать. Но я даже мысли себе не мог взять, что это повлечет такие последствия.
6: Нет, я хочу, чтобы меня принципиально восстановили, потому что процедура увольнения проведена незаконно.
4: Да.
6: Восстановили, но я работаю там...
4: Я уверен, что вас восстановят, потому что если действительно было нарушение процедуры, даже несмотря на то, что вы признаете факт прогула, там есть определенная процедура, да, там объяснительность вас берется. С вас, я так понимаю, никто ничего не брал, сразу предъявили приказ, да, увольнение. Суд вас восстановит. Я это даю вам гарантию. Ну, хорошо, он вас восстановит, взыщет заработную плату за время вынужденного прогула, даже назначит компенсацию морального вреда за незаконное увольнение. Но это будет, поверьте, небольшая сумма. Какая зарплата у вас?
6: 60 тысяч рублей.
4: 60 тысяч рублей. То есть вот сейчас, если будет решение через месяц, вы получите свои 60 тысяч рублей. Но это будет после уже суда. Если вы все равно намерены уволиться, а зачем вам это все вот время тратить? В чем принципиальность именно восстановления на работе, нежели сейчас более выгодную сумму получить от работодателя, ну и, так сказать, забыть об этом?
6: Я сумму уже обозначила, на 100 тысяч рублей не согласна.
4: 200. И вы готовы забыть 200. Об этом споре именно трудовом. Просто про заявление о действиях сексуального характера, Маргарит. Ну, я понимаю, что, видимо, у Игоря Николаевича какие-то старые представления об общении на работе, о тимбилдинге. Все-таки надо как-то учитывать. Сейчас сменилась этика, сменилось время, сменилось правила делового общения. Вы должны это вообще понимать. И как-то ориентироваться на психологию молодых девушек, которые работают в вашей компании. Если вам девушка говорит «нет», это значит «нет». Я не вижу даже в вашей записи и в том, что вам Игорь Николаевич стихи читал, но, правда, здесь как бы не расценит это ни один следователь как действие сексуального характера. Там несколько другое определение, которое может повлечь последствия. Поэтому я предлагаю вам все-таки трудовой спор этот решить. Поэтому компенсация заявлена Маргаритой 200 тысяч рублей. Если Игорь Николаевич на нее согласится, то Маргарита Андреевна не будет подавать в суд, да? Не тратит свое время. 200 тысяч рублей, Игорь Николаевич.
5: Я, конечно, начинаю понимать всю сложность ситуации. Да, я себя повел совсем некорректно.
4: Извиниться надо перед Маргаритой Андреевной.
5: Все верно, да. Я хочу искренне извиниться перед тобой, Маргарита, за мои притязания. Поверь, я не думал, что все девушки воспринимали мое ухаживание...
4: Все девушки разные.
5: Да.
4: Кому-то это приятно, кому-то нет.
5: Я полностью стою на твою сторону, признаю свою ошибку, и наше предприятие готово возместить моральный ущерб в размере 180 тысяч. Я даже готов какие-то деньги от себя лично внести, ну, чтобы не доводить дело до этого. 180. Я думаю, это хорошее предложение.
6: Я согласна.
4: На 180 тысяч согласна. И не имеем претензий по поводу спора о восстановлении на работе, да?
6: Да.
4: Да. Ну все, я надеюсь на ваше благоразумие в дальнейшем. Игорь Николаевич, переводите деньги. Маргарите Андреевне, рад, что вы договорились.
6: Спасибо.
4: Всего доброго,
6: спасибо,
4: удачи.
6: Дмитрий. До свидания.
5: Всего доброго.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
12: 13 июля в Микее. Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм
13: 139 рублей 90 копеек.
14: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
15: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
16: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ Юнити. Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf.
17: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
18: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
19: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: ходить на лекарства будешь.
1: Вежливость — лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка! Опять вас зовут? Таня, а меня Федя.
3: Лето в каждом звуке.

Мир. Музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
1: Я тебе квартиру не верну.
2: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
3: Ирина Рубцова просит бывшего мужа забрать заявление о краже. Она готова подарить долю квартиры за отказ от уголовного преследования ее сына. Олег Рубцов считает, что пасынок перешел все границы и должен быть по справедливости наказан.
4: Вам слово.
1: На моего сына Артема заведено уголовное дело по статье 158. Это кража. Угу. Мой сын украл у моего бывшего мужа.
4: Крупная кража.
1: Он ему, кстати, не родной отец, крупную сумму денег, 15 тысяч долларов. И я предлагаю вернуть эти деньги мужу, но вернуть частично. Вот одну часть 400 тысяч рублей наличными, а на вторую часть договориться о мирной компенсации в виде подарка 1/8 доли моей квартиры. А в ответ прошу и жду, что Олег заберет свое заявление на сына, потому что моему сыну реально грозит уголовное наказание. У него уже есть, понимаете, условный срок за хулиганство. И я очень не хочу потерять сына. Вот постановление.
4: То есть дело уже возбудили?
1: Да.
4: 15 тысяч долларов?
1: Да. Это эквивалентно 1 490 000, где-то так.
4: Угу. То есть 400 тысяч рублей, Ирина, вы готовы наличными отдать?
1: Да, наличными,
4: а оставшиеся там 1 900 000, да?
1: Да.
4: Подарить в счет этого стоим 1/8 доли в квартире.
1: Да, в нашей квартире, где мы когда-то жили все вместе.
4: А и стоимость сейчас этой доли оценивается?
1: А сейчас приблизительно 1 000 000 рублей. Ну, то есть эквивалентно. Угу.
5: Это когда будет? Не сразу. Деньги сейчас нужны.
1: Да, я понимаю. Я хотела еще пояснить, что я прошу еще Олега подождать 2 года, потому что планирую...
5: 2 года. Нормально.
1: Олег, извини, можно я договорю? Я хотела бы продать эту квартиру, и таким образом он получит компенсацию через 2 года. Даже не 1 000 000 рублей, а чуть больше, потому что квартира растет в стоимости, и недвижимость дорожает, и квартира в очень хорошем состоянии. Надо только просто подождать 2 года, когда сыну исполнится 18 лет.
4: А сейчас у него там доля тоже в этой квартире?
1: Да, у него одна вторая доля, у меня одна вторая доля. Да, да, да, да, да. И соответственно, от своей доли я Олегу предлагаю вот 1/8. То есть это эквивалентно той сумме, которой сейчас у меня нет наличными, и я не могу их вернуть. Вот, надеюсь на понимание и на то, что мы сможем мирно договориться.
4: Олег Николаевич, как вам такое предложение?
5: Дмитрий, вы поймите, Артем, вот он в конец обнаглел, когда совершил эту кражу. Он еще с самого начала, кстати, не взлюбил меня. Еще
4: вы же отчим ему, да?
5: Ирине я сразу говорил в самом начале наших отношений, что я не готов усыновлять Артема, но я как бы нормально к нему относился, но он почему-то делал мне всякие мелкие пакости. Вот сначала там то ключи подменит на машине, то брюки обольет кефиром мне. Он рос, его проделки становились серьезнее. Он потом мне колеса прокалывал. Однажды вообще подменил документы важные, которые мне были нужны, на чистые листы. Меня директор потом чуть не уволил, я стоял как идиот перед ним. А сейчас?
4: То есть у вас не сложились отношения с пасынком?
5: Абсолютно.
4: А сколько лет вы прожили с Ириной в браке?
5: 8 лет я
4: 8 лет.
5: Мучился.
4: То есть Артема вы как бы знаете и воспитываете с 8 лет?
1: Да, мы когда с Олегом решили пожениться, Артему было 7 лет, он уже был достаточно взрослый мальчик. И я прекрасно понимала Олега, что он не хочет его усыновлять. Ну, чужой ребенок, это понятно, но мы планировали с ним иметь общих детей. И честно, в глубине души я рассчитывала на то, что в процессе вот нашей совместной семейной жизни он полюбит моего сына.
5: Да я, честно говоря,
1: понимаю, Олег, но все мелкие пакости, я же тебе объясняла, это только вот, ну, это ревность ребенка, тем более в таком возрасте, Дмитрий, но вы же понимаете, дети, они оценивают мир немножко по-другому, и я старалась уделять сыну внимание, и мужу, и объяснять, ну,
5: вот сейчас, да. Дмитрий, он сейчас вообще перешел все границы, это очень крупная сумма, это не какая-то мелочь.
1: Я согласна.
4: Вот у меня как раз вопрос, а почему он решил перейти сейчас эти границы, пойти на преступление? Какой мотив был, чтобы он украл отчима 15 тысяч долларов?
1: Был мотив, была причина. Год назад наши отношения с Олегом испортились, разладились. До этого мы жили достаточно неплохо, несмотря на все вот эти вот мелкие проказы со стороны моего сына. Но вот год назад, да, мы с мужем решили, что нам лучше разойтись. И мы мирно развелись. И разъехались.
4: Развелись.
1: Да, мы развелись. Муж уехал в квартиру своей матери, которая досталась ему по наследству. А мы с сыном остались в этой квартире, где, собственно, и жили, как семья нормальная, счастливая. Но еще при разводе мы договорились с Олегом, что он заберет в качестве компенсации наши деньги общие со счета. Мы планировали как-то
5: правильно, обустроить... Правильно, сколько вкладывал в нашу совместную жизнь?
4: То есть у вас были какие-то совместные накопления?
1: Да, и были совместные
4: разводе...
1: накопления, причем, да, мы работали оба.
4: Они все остались,
1: и оба, да, вкладывали деньги. Ну, я приняла тот факт, что мы разводимся и что он забирает эти деньги. и все бы ничего, но, понимаете, мой сын посчитал поступок Олега это как предательство, что вот он развелся со мной в сложный момент для нас и еще взял все эти деньги со счета. Ну, он
5: эти
1: таким
5: деньги
1: образом...
5: были вообще прям жизненно необходимы.
1: Дмитрий, он решил, он решил ему таким образом отомстить, наказать. У него, понимаете,
4: а он куда-то их сейчас, если он их не потратил, может быть, их тогда вернуть? Или он их куда-то уже дел?
1: Нет, он их потратил, эти деньги.
4: На что он их потратил? Такую существенную сумму?
1: Ну...
4: Прогулял, что ли?
1: Нет, я бы не хотела об этом говорить. Мы договорились с Олегом, что я не буду озвучивать причину. Ну, у него была действительно серьезная причина.
4: Ну, мне кажется, это существенно для
1: разговора. Олег, тогда извини, я вынуждена об этом сказать. Понимаете, отношения разладились не просто так. Год назад у меня обнаружили онкологию. И, простите, и с этого момента, собственно, все и началось разлаживаться. Я стала ходить по врачам, лекарства, потеряла работу, и не могла дать Олегу нормального быта, перестала готовить, убирать, и, собственно, я чувствовала себя как овощ, потому что лекарства, они ужасно как бы действуют на организм. Понимаете?
5: Все понятно, достала вот свой курс последний из болезни.
1: Прости, пожалуйста, можно я это говорю? И Олег, конечно, я его прекрасно понимаю, он мужчина, и он молодой, он хочет нормальную семейную жизнь. И мы поняли, что нам лучше разойтись, каждый пойдет своим путем. И вот он взял как раз эти деньги в качестве компенсации. И вот. А сын все это видел. Он не мог по-другому, понимаете, оценить его поступок как предательство. Потому что ты, Олег, ты как мужчина должен был заботиться в этот момент обо мне, когда мне было тяжело. А получается, 15-летний подросток взвалил на себя, на свои хрупкие плечи заботу обо мне. Привет. Понимаете, Дмитрий, понимаете, именно мой сын ходил со мной по врачам. Именно мой сын ходил на консультации. Именно он готовил и убирал. Он ухаживал за мной. А мужа просто не было рядом.
5: Ну да. И вообще, почему я должен сейчас ждать 2 года? Вот она мне предлагает такую схему. Через 2 года продаст квартиру, расплатится. А что будет через 2 года, я даже не знаю, что там будет. Вот пусть сейчас берет кредит, сразу расплачивается за своего балбеса сына.
1: Олег, получается, что ты меня уже хоронишь.
5: И все вопросы решены.
1: Олег, понимаете, простите, пожалуйста. Мне сделали операцию вовремя, и врачи дают хороший прогноз на то, что все исправится, но нужна еще дополнительная химиотерапия, дорогостоящая, для того, чтобы не было рецидивов. И вот мой сын, опять же, мой сын, а не мой муж, нашел информацию, чтобы у меня было меньше вот этих побочных эффектов от лекарств. Угу. Можно найти другие, более щадящие препараты. И он нашел эти препараты в интернете, он их заказал, понимаете, он их купил. Вот куда он потратил эти деньги, угу. Тот самый миллион. И сейчас мы ждем эти препараты. И, с одной стороны, я, конечно, прекрасно понимаю, что мой сын виноват, да, он не должен был так делать. И Олега я понимаю, но вот принципиально я не хочу продавать эти лекарства и компенсировать деньги, и я не хочу отказываться от своего лечения. Понимаете, я не могу подвести своего сына, я не могу его потерять. Получается, ради чего тогда он все это затеял? Почему он пошел тогда на кражу и на такое преступление? Он обо мне, обо матери заботился.
5: Ты сейчас чисто только о себе говоришь, но у меня же тоже есть свои. Вот он пришел, он эти деньги украл.
4: Какой был размер, вот как вы говорите, за что-то компенсации, что вы все деньги ваши совместно нажитые отдали мужу? Какая сумма была? На счете?
1: На счете там более 3 миллиона рублей. Поэтому, когда Артем забрал эти деньги, вот 15 тысяч долларов или 1,5 миллиона рублей, он мне
4: считал,
1: объяснил,
4: что это
1: он объяснял, да, что это моя та самая половина, которая по закону я
4: Олег,
1: могу
4: а как
1: претендовать.
4: Вы вот, бросили супругу больную, и почему забрали все деньги, которые, на половину которых Ирина имела полное право?
5: Что значит бросил? Никто не бросил, мы с ней нормально договорились, как взрослые люди.
4: А деньги почему забрали? Все. Вы уже знали о наличии у Ирины заболевания?
5: Наши отношения еще разладились.
4: Ирина, компенсация была за что? За то, что
5: диагноза.
4: Вам Артем шнурки завязывал? Это за это была компенсация?
1: Я не знаю,
4: честно, Олег, в этой ситуации кто хуже совершил поступок. Ребенок 16 лет, который взял деньги у вас, да, украл, но искренне полагая, что это деньги, принадлежащие его матери, и потратил их на лечение своей мамы, купив ей дорогостоящие лекарства. Или вы, который ушел из семьи из-за того, что у жены появилось заболевание, из-за того, что вы не смогли наладить за 8 лет отношения с ее сыном, хотя у вас была полная возможность, пожалуйста, 8 лет его воспитывать и воспитать его так, чтобы он не пошел на такие поступки, на преступления, который забрал все деньги из семьи и сейчас еще хочет посадить своего пасынка. Прекрасно, знаешь, что у него есть возможность получить реальный срок уже при наличии условного срока за хулиганство. Я даже не знаю, кто здесь хуже-то. Поскольку, я так понимаю, в связи с заболеванием у Ирины Михайловны установлена инвалидность сейчас.
1: Да,
4: это равноценно утрате трудоспособности, у нее есть полное право взыскать с вас алименты в процентном содержании или в твердой сумме.
5: Какие алименты? Это же не родной мой ребенок.
4: А не на ребенка. На содержание супруги, которая утратила трудоспособность в период брака. Диагностирована была в период брака?
1: Да, в период брака, да.
4: Установлена инвалидность уже после расторжения, но в течение года.
1: Да.
4: Имеет право на алименты.
5: То есть вы все-таки предлагаете, что взять долю квартиры...
4: А Ирина Михайловна обещает вам не подавать на алименты. Ну, посчитайте сумму алиментов, на которые вы будете платить. И разойтись мирно, вот в этом случае. Справедливо и мирно.
5: Честно говоря. Дмитрий, ладно. Хорошо. Не будем тогда уже все это дело разгонять. Хорошо, я согласен.
4: Ну, хорошо, хотя бы на таких
1: сторонах
4: договорились, что проблема с Артемом будет решена.
1: Да, я очень надеюсь на это.
4: Удачи вам.
1: Спасибо
4: еще
1: раз огромное.
4: Всего доброго и здоровья.
1: Спасибо.
5: Спасибо огромное.
1: Олег, спасибо большое.
3: Стороны договорились.
0: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 56-03-56. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.
10: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.

Когда в радости кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя, но после где-то прорастает.

Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 21. В Казани облачно, дождливо и плюс 19. В Тюмени дожди, грозы и плюс 24. В Ижевске завтра переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 24. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
2: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области волонтерское движение «Ваш тыл 67» на данный момент насчитывает более 3000 человек в 12 округах. Активисты шьют более 50 видов изделий для бойцов, плетут маскировочные сети, отправляют гуманитарные грузы. За время работы было отправлено около 1500 тонн грузов, из которых 1200 для бойцов. Отмечается, что волонтеры также проводят уроки мужества и создают музеи СВО. Василий Анохин поблагодарил движение за вклад в общее дело. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть денежный приз. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Площадь у кинотеатра «Современник» в Смоленске может получить название «Фестивальная». Так решило большинство участников голосования в социальных сетях главы города. Инициативу рассмотрит городская комиссия по топонимике. Название связано с кинофестивалем «Золотой Феникс», который проходит здесь с 2008 года. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 100 000 рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 000 рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
1: Страницы любви. Продолжение.
3: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно выслушивал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорого обошлась ему. Произошло следующее. С самого начала, когда я сел на корабль, Гёс стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план объявить, что «Бегущая по волнам» отправится из Дагона в Сумат. Гёс думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение после отплытия из Лисса стало очень скверным, раздражительным. Он постоянно твердил, будет неудача с этим проклятым Гарвеем. «Я чувствовал его нежную любовь», — сказал я. «Но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?»
4: «Клянусь вам, не знаю», — вскричал Синкрайт. «Может быть, трудно сказать. Он, видите ли, суеверен. Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание». Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гёс поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть таинственного, по их словам, пассажира, и дразнили Гёса моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гёс, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гёс пришел в ярость на всех и на все. Женщины плыли в Гельгью, теперь они покинули судно. Бегущая пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гёс вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя. «Здесь», — говорил Синкрайт, — «то есть когда вы уже сели в лодку...» Бутлер схватил Гёса за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь! Еще не поздно, верните его!» Гёс стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама, вы знаете. Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить, откуда появилась она. И тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом или поддержать удобную простоту догадок Синкрейта. Чтобы покончить, на втором я заявил: «Да. И вы не могли понять?»
3: «Ясно», — сказал Синкрейт. «Она была с вами. Но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе. Когда стало нам дурно от испуга, что было думать обо всем этом? Я снова сошел с ума. Он захотел задержать ее, но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гёс велел спустить трап. Вы отъехали с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту, и Гёс клялся, что она пришла к вам ночью в Лисе. Иначе не было объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видел. И твердил, что вы все подстроили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гёс. Он только и твердил, что о тюрьме, каторжных работах и 20 раз в сутки учил всех, что и как говорить, когда вы заявите на него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалование, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку. «Синкрейт», — сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной план полезной бичи. «Вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл». «Клянусь!» — начал Синкрейт и умолк на первом моем движении. Я продолжал. «Это было. А потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас на суде при одном условии».
4: «Говорите, ради бога, я сделаю все».
3: «Условие совсем нетрудное. Вы ни слова не скажете Гёзу о том, что видели меня здесь».
4: «Готов промолчать 100 лет. Простите меня».
3: «Так, где Гёз? На судне или на берегу?»
4: «Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему».
3: «Думаю, что разыщу сам». «Ну, Синкрейт, пока что наш разговор кончен.
4: Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня?»
3: «Поменьше пейте», — сказал я, немного смягченный его испугом и рабством. «А также оставьте Гёза».
4: «Клянусь!» — начал он, но я уже встал.
3: Не знаю, продолжал он сидеть на ступеньках подъезда или ушел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу. Движение уменьшалось, толпа расходилась, двери запирались. Из сумерек высоты смотрела на засыпающий город, бегущая по волнам. Я простился с ней, как с живой.

Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему, застав его в постели. При шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их, но все равно спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз, я видел, что он силится сказать нечто любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессилев, Кук вздохнул, пролепетал, узнав меня: «Устраивайтесь», и с треском завалился на другой бок. Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз, комната перевернулась, и я почти тотчас заснул.

0: Глава 25. Ложась, я знал, что усну крепко. Но встать хотел рано, и это желание рано встать бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпеченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и мгновенно восстановив события, я взял со стула часы. На мое счастье, было всего половина десятого утра. Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чаю и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки. Одну Биче Сэниэль, уведомляя ее, что Гёс находится в Гельгью, с указанием адреса. Вторую – Проктору с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дейзи о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комиссионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около получаса. Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Гёза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около 20 минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно. Опасаясь, что Гёс уйдет по своим делам или спрячется, если Синкрет не сдержал клятвы, а более всего этого желая опередить Биче ради придуманного мной плана ущемления Гёза, сделав его уступчивым в деле корабля Сэниэли, я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и пар» — белого грязного дома с стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота, налево, по темной и крутой лестнице. Я остановился на минуту собрать мысли и услышал торопливые догоняющие меня шаги. «Остановитесь!» — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся. Это был Бутлер с его тяжелой улыбкой. «Пойдемте на лестницу», — сказал он. «Я тоже иду к Гёзу. Я видел, как вы ехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите. Побежал догонять вас. Страшное. Гнусное дело, что говорить. Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, почему ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне. Это так. Впрочем, от вас зависит, знаться со мной или смотреть как на врага». Не знаю, был я рад встретить его или нет. Гневное сомнение боролось во мне с бессознательным доверием к его словам. Я сказал: «Его рано судить». Слова Бутлера звучали правильно. В них был и горький упрек себе, и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал за фасадом, в глубине огромного двора послышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особого внимания, я стал подниматься по лестнице, сказав Бутлеру: «Я склонен вам верить. Но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гёс. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор».
1: «Хорошо», — сказал он.
0: «Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова, потом я уйду».

0: Вы слушаете программу «Страницы любви». Продолжение через несколько минут. Реклама.
1: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54. 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: 13 июля в Микее.
1: Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм
0: 139 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Термопанели в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинная рейс.

Страницы любви. Продолжение. Александр Грин. «Бегущая по волнам». В это время мы поднялись на второй этаж и шли по тесному коридору с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей, 4 или 5, разделенные неправильными промежутками. Я остановил женщину. Толстая, крикливая особа лет 40, с повязанной платком головой и щеткой в руках, узнав, что мы справляемся дома ли гёс, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце. «Дома ли он? Не хочу и не хочу знать!» — объявила она, быстро заталкивая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение. «Ступайте сами и узнавайте! Но я к этому подлецу больше ни шагу!» «Как он на меня гаркнул вчера! Свинья и подлец ваш гёс! Я думал, он меня стукнет! Ступай вон! Ха, это мне!» «Дома!» — закончила она, свирепо вздохнув. «Уже стрелял! Я на звонки не иду! Черт с ним! Так он теперь стреляет в потолок! Это он требует, чтобы пришли!» «Недавно опять пальнул!» «Идите, и если спросит, не видели ли вы меня, можете сказать, что я ему не слуга!» «Там женщина!» — прибавила толстуха. «Развратник!» Она скрылась, махая щеткой. Я посмотрел на бутлера. Он стоял, задумчиво разглядывая дверь. За ней было тихо. Я начал стучать. Вначале постучав негромко, потом с силой. Дверь шевельнулась, следовательно, была не на ключе, но нам никто не ответил. «Стучите громче», — сказал бутлер. Он, верно, снова заснул. Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире. Теперь между ней и притолокой можно было просунуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет, и сообщил это бутлеру. «Там никого нет», — подтвердил он. «Странно, но правда. Ну что ж, давайте откроем». Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась о большой шкаф, и вошел, крайне пораженный тем, что гёс лежит на полу. Глава 26. «Да», — сказал бутлер после молчания, установившего смерть. «Можно было стучать громко или тихо, все равно. Пуля в лоб, точно так, как вы хотели». Я подошел к трупу, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекавшую к порогу из простреленной головы гёза. Он лежал на спине у стола, посреди комнаты, наискось к входу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери. Расставленные, тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-под неподвижных ресниц. Растекавшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул. Рана над переносицей слегка припухла. Гёс умер не позже получаса, может быть, часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестели револьверные гильзы. Диван с валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутыль на столе среди сигар, галстуков и перчаток. У двери темный старинный шкаф, в бок которому упиралась железная койка с наспех наброшенным одеялом. Вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой гёза лежал револьвер. В задней стене за столом было раскрытое окно. Дверь, стукнувшись о шкаф, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер заметил это, распахнул ее настежь и укрепил. «Мы не должны закрываться», — резонно заметил он. «Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан гёс убит». «Убит? Или застрелился? Он мертв!» Ни он, ни я не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум. Справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом заглянул в дверь. Его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе. Почти тотчас он вернулся и вошел первым. Благоразумие требовало не проявлять суетливости,
поэтому я остался, как стоял у стола. Бутлер, походив, сел. Он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова. Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем среди разом нахлынувшей толпы человек 15 появилась молодая женщина или девушка в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она тесно была окружена и внимательно, осторожно, спокойно. Я заставил себя узнать ее. Это была Бичи Сэниэль, сказавшая, едва вошла и заметила, что я тут. Эти люди мне неизвестны. Я понял. Должно быть, это понял и Бутлер, видевший у Гёза совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. И так, поразившись, мы продолжали ее не знать. Она этого хотела, стало быть, имела к тому причины. Пока среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Бичи взглядом. «Нет», — сказали ее ясные, строго покойные глаза, и я понял, что мой вопрос просто нелеп. В то время как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа, Бичи, отбросив с дивана газеты, села и слегка стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнуто. Она постукивала пальцами о ручку дивана, потом с выражением осторожно переходящей грязную улицу взглянула на Гёза и, поморщись, отвела взгляд. «Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице», — объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым, жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену. «Вот тоже скажет жена. Эй, хозяин, Гарден, мы оба задержали ее на лестнице». «А вы кто такой?» — осведомился Гарден, оглядывая меня. Это был дородный человек, вбежавший первым. Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня. «Бутлер и тот джентльмен пришли только что. Они еще спрашивали, дома ли Гёс. Ну вот, только зайти сюда». «Я помощник убитого», — сказал Бутлер. «Мы пришли вместе. Постучали, вошли и увидели». Теперь внимание всех было сосредоточено на Биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробегавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя наискось вверх стены и на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Бичи сделала движение сойти вниз, затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине, та позвала мужа, работавшего в сарае, и когда они оба направились к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме, но где, свидетели не могли знать. Бичи уже шла внизу, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Бичи пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Гёза, потому что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу. Пока происходили все эти объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что хотя избегал подолгу смотреть на Бичи, все же еще раз спросил ее взглядом, незаметно для других. И тотчас ее взгляд мне точно сказал: «Нет». Впрочем, довольно было видеть ее без искусственного

бы ей быть здесь? Среди общего волнения за стеной раздались шаги. Люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар. Высокий человек в очках, с длинным деловым лицом. За ним врач и два полисмена. «Кем был обнаружен труп?» – спросил комиссар, оглядывая толпу. Я, а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите. «Вы останетесь. Кто хозяин?» «Я». Гарден принес к столу стул, и комиссар сел. Расставив колено и опустив между них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Гёза, в то время как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад. Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на Бичи Сэниэль, объяснил, как и почему она была задержана во дворе. При появлении полиции Бичи не изменила положение, лишь взглядом напомнила мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов. Комиссар тоже встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике. «Прошу вас сесть», — сказал комиссар. «Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя». «Оно останется неизвестным», — ответила Бичи, садясь на прежнее место. Она подняла голову и, начав быстро краснеть, прикусила губу. Комиссар сказал: «Хозяин, удалите всех. Останутся вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестная. Объясните ваше поведение и присутствие в этом доме». «Я ничего не объясню вам», — сказала Бичи так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее. В это время все, кроме Бичи, Гардена, меня и Бутлера, покинули комнату.

0: несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня». «Это все?» — сказал комиссар, записывая ее слова. «Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство. Мы пока что не знаем. Вас видели спрыгнувшие из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место, в смысле отношения к вашим действиям». «Они подозрительны», — сказала девушка с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово. «С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои соображения. Есть причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое, очень несложное показание. Но объявить, кто я теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда, мне нельзя. У меня есть отец, 80-летний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить». «Вы боитесь огласки?» «Единственно. Кроме того, показания по существу связаны с моим именем. И объявив, в чем дело, я таким образом все равно, что назову себя». «Так», — сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены, тону. «Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу?» «Не знаю. Может быть, даже нет. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе».
1: «Однако», — возразил комиссар, — «не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?»
0: «Это как раз единственное, на что я надеюсь. Пока. Откроет себя или откроют его?»
1: «У вас нет оружия?»
0: «Я не ношу оружие».
1: «Начнем по порядку», — сказал комиссар, записывая, что услышал.
0: Глава 27. Пока происходил разговор, я, слушая его, обдумывал, как отвести это, несмотря на отрицающую преступление внешности манеру Бичи, яркое и сильное подозрение, полное противоречий. Я сидел между окном и столом, задумчиво вертя в руках нарезной болт с глухой гайкой. Я механически взял его с маленького стола у стены и, нажимая гайку, заметил, что она свинчивается. Бутлер сидел рядом. Рассеянный интерес к такому странному устройству глухого конца на болте заставил меня снять гайку. Тогда я увидел, что болт этот высверлен и набит до краев плотной темной массой, напоминающей засохшую краску. Я не успел ковырнуть странную начинку, как, быстро подвинувшись ко мне, Бутлер провел левую руку за моей спиной к этой вещи, которую я продолжал осматривать, и, дав мне понять взглядом, что болт следует скрыть, взял его у меня, проворно сунув в карман. При этом он кивнул. Никто не заметил его движений. Но я успел почувствовать легкий запах опиума, который тотчас рассеялся. Этого было довольно, чтобы я испытал обманный толчок мыслей, как бы бросивших вдруг свет на события утра, и второй вслед за этим более вразумительный, то есть сознание, что желание Бутлера раскрыть тайный провоз яда, ничего не объясняя в смысле убийства, и ничем не спасает Бичи. Мало того, по молчанию Бутлера относительно ее имени, а, как я уже говорил, портрет в каюте Гёза не оставлял ему сомнений, я думал, что хотя и не понимаю ничего, но будет лучше, если болт исчезнет. Оставив Бичи в покое, комиссар занялся револьвером, который лежал на полу, когда мы вошли. В нем было 7 гнезд, их пули оказались на месте.
1: «Можете вы сказать, чей это револьвер?» — спросил Бутлера комиссар.
2: «Это его револьвер, капитана», — ответил моряк. «Гёс никогда не расставался с револьвером».
1: «Точно ли это его револьвер?»
2: «Это его револьвер», — сказал Бутлер. «Он мне знаком как кофейник повару».
0: Доктор осматривал рану. Пуля прошла сквозь голову и застряла в стене. Не было труда вытащить ее из штукатурки, что комиссар сделал гвоздем. Она была помята,

0: меньшего калибра и большей длины, чем пуля в револьвере Гёза. Кроме того, никелирована. «Реверс-бульдог», — сказал комиссар, подбрасывая ее на ладони. Он опустил пулю в карман портфеля. Убитый не воспользовался своим кольтом. Обыск в вещах не дал никаких указаний. Из карманов Гёза полицейские вытащили платок, портсигар, часы, несколько писем и толстую пачку ассигнаций, завернутых в газету. Пересчитав деньги, комиссар объявил значительную сумму – 5000 фунтов. «Он не был ограблен», – сказал я, взволнованный этим обстоятельством, так как разрастающаяся сложность событий оборачивалась все более в худшую сторону для Бичи. Комиссар посмотрел на меня, как в окно. Он ничего не сказал, он был крепко озадачен. После этого начался допрос хозяина, Гардена. Рассказав, что Гёс останавливается у него четвертый раз, платил хорошо, щедро давал прислуги, иногда не ночевал дома и был, в общем, беспокойным гостем, Гарден получил предложение перейти к делу по существу. В 9 часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Гёза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Вскоре спустился капитан. Изругал меня, Пегги, и выпил виски. Не желая с ним связываться, я обещал, что Пегги будет ему служить. Он успокоился и пошел наверх. Я был занят расчетом с поставщиком и часов около 10 услышал выстрелы. Не помню сколько. Гёс угрожал, уходя, что звонить больше он не намерен. Будет стрелять. Не знаю, что было у него с Пегги. Пошла она к нему или нет. Вскоре снова пришла Пегги и стала рыдать. Я спросил, что случилось. Оказалось, что к Гёзу явилась дама, что ей страшно не идти и страшно идти, если Гёз позвонит. Я выпытал все же, что она идти не намерена и, ну, сами знаете, пригрозил. Тут меня еще рассердили механики со Спринга. Они стали спрашивать, сколько трупов набирается к вечеру в моей гостинице. Я пошел сам и увидел капитана, стоящим на галерее с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Я понял, что он меня просто не видит. Я стал говорить о стрельбе и пенять ему. Он сказал, какого черта вы здесь? Я спросил, что он хочет. Гёс сказал, пока ничего. И они оба прошли сюда. Поставщик ждал, я вернулся к нему. Затем прошло, должно быть, около получаса, как снова раздался выстрел. Меня это начало беспокоить, потому что Гёс был теперь не один. Я побежал наверх и, представьте, увидел, что жильцы соседнего дома, ну, у нас большой двор, спешат мне навстречу, а среди них это неизвестная барышня. Дверь Гёза была раскрыта настежь, там стояли двое. Бутлер, я знаю Бутлера, и с ним вот они. Я заглянул, увидел, что Гёс лежит на полу, потом вошел вместе с другими. «Позовите женщину. Пегги», — сказал комиссар. Не надо было далеко ходить за ней, так как она вертелась у комнаты. Когда Гарден открыл дверь, Пегги поспешила вытереть передником нос и решительно подошла к столу. «Расскажите, что вам известно», — предложил комиссар после обыкновенных вопросов, как зовут и сколько лет. «Он умер. Я не хочу говорить худого», — торжественно произнесла Пегги, кладя руку под грудь. «Но только вчера я была так обижена, как никогда. С этого все началось».
1: «Что началось?»
0: «Я не то говорю. Он пришел вчера поздно. Да, Гёс. Комнату он, уходя, запер, а ключ взял с собой. Почему я не могла прибрать? Я еще не спала. Я слышала, как он стучит наверху. Идет, значит, домой. Я поднялась приготовить ему постель и стала делать, ну, тут, там, ну, что требуется. Он стоял все время спиной ко мне, пьяный, а руку держал в кармане, за пазухой. Он все поглядывал, когда я уйду, и вдруг закричал: «Ступай прочь отсюда!» Я возразила, конечно. Пегги с достоинством поджала губы, так что я представил ее лицо в этот момент окрика. Я возразила насчет моих обязанностей. «А это ты видела?» — закричал он. Ну, то есть, видела ли я стул? Потому что он стал махать стулом над моей головой. Ну, а что мне было делать? Он мужчина и, конечно, сильнее меня. Я плюнула и ушла. Вот он утром звонит.
1: Когда это было?
0: Часов 8. Я бы и минуту заметила, знай кто-нибудь, что так будет. Я уже решила, что не пойду. Пусть лучше меня прогонят. Я свое дело знаю. Меня обвинять нечего и нечего.
1: «Вы невинны, Пегги», — сказал комиссар. «Что же было после звонка?»
0: «Еще звонок. Но как все верхние ушли рано, то я знала, кто такой меня требует».
1: Бичи, внимательно слушавшая рассказ горячего, пятипудового женского сердца, улыбнулась. Я был рад видеть эти доказательства ее нервной системы. Пегги продолжал. «Стал звонить на разные манеры, и все под чужой звонок. Сам же он звонит коротко, раз-два. Пустил триэль, потом начал позвякивать добродушно и снова своим коротким. Я ушла в буфет, куда он вскоре пришел и выпил, но меня не заметил. Крепко выругался. Как его тут не стало, хозяин начал выговаривать мне: «Ступайте к нему, Пегги! Он грозит изрешетить потолок, палить, то есть, начнет. Меня, знаете, этим не испугаешь. У нас и не то бывает. Господин комиссар помнит, как в прошлом году мексиканцы заложили дверь баррикадой и бились. На шестерых три». «Вы храбрая женщина, Пегги», — перебил комиссар, — «но это дело прошедшее. Говорите об этом». «Да, я не трус. Это все скажут. Если мою жизнь рассказать, будет роман». «Так вот, начало стучать там, у Гёза. Значит, всаживает в потолок пули. И вот взгляните». Действительно, поперечная толстая балка потолка имела такой вид, как если бы в нее дали залп. Комиссар сосчитал дырки и сверил с числом найденных на полу патронов. Эти числа сошлись. Пегги продолжала. «Я пошла к нему. Пошла не от страха, пошла я единственно от жалости. Человек, так сказать, не помнит себя. В то время я была на дворе, а потом поднялась с лестницы от ворот. Как я поднялась, слышу, меня окликнули. Ну, вот эта барышня. Извините, не знаю, как вас зовут. И сразу она мне понравилась. После всех неприятностей вижу человеческое лицо. У вас остановился капитан Вильям Гёс?» Так она меня спросила. «В каком номере он живет?» Значит, опять он. Не выйти ему у меня из головы, и тем более от такого лица. Даже странно было мне слушать. Что ж, каждый ходит куда хочет. На одной веревке висит разное белье. Я ее провела, стукнула в дверь и отошла. Гёс вышел. Вдруг стал он бледен, даже задрожал весь. Потом покраснел и сказал: это вы, здесь». Я стояла. Он повернулся ко мне, и я пошла прочь. Ноги тронулись сами, и все быстрее. Я думала, только бы не услышать при посторонних, как он заорет свои проклятия. Однако на лестнице я остановилась. Ну, может быть, позовет подать или принести что-нибудь, но этого не случилось. Я услышала, что они, Гёс и барышня, пошли в галерею, где начали говорить. Но что, не знаю. Только слышно «гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу». Ну-с, утром без дела не сидишь. Каждый ходит куда хочет. Я бы была внизу, а это через полчаса принесли письма маклеру из первого номера, и я пошла снова наверх, кинуть их ему под дверь. Постояла, послушала. Все тихо. Гёс не звонит. Вдруг, бац, это у него выстрел. Вот он какой был, выстрел. Но мне тогда стало только смешно. Надо звонить по-человечески, ведь видел, что я постучала. Значит, приду и так. Тем более это при посторонних. Пришла нижняя и сказала, что надо подмести буфет. Ей некогда. Ну, так сказать, Лиззи всегда внизу, около хозяина. А туда, она сюда. И, значит, мне надо идти. Вот тут, как я поднялась за щеткой, вошли наверх бутлер с джентльменом. И опять насчет Гёза. Дома ли он? В сердцах я наговорила лишнее и прошу меня извинить, если не так сказала. Только показала на дверь, а сама скорее ушла. Потому что, думаю, если ты меня позвонишь... Так знаешь же, что я не вертелась у двери, как собака, а была по своим делам. Только уж работать в буфете не пришлось, потому что навстречу бежала толпа. Вели эту барышню. Вначале я думала, что она сама всех их ведет. Гарден тоже прибежал сам не свой. Вот когда вошли, я и увидела. Гёс готов.

Страницы любви. Продолжение в следующем часе. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Хорошо звучит.

Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 21. В Казани облачно, дождливо и плюс 19. В Тюмени дожди, грозы и плюс 24. В Ижевске завтра переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 24. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Республика Алтай стала лидером страны по средней стоимости проживания в отелях. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Данные взяли за последние две недели. При средней стоимости размещения в двухместном номере за ночь в 10,5 тысяч рублей цена здесь составляет больше 21 тысячи. Первое место Республика Алтай занимает и по стоимости качественных отелей. Ученые Томского университета выпустили первое в России руководство по извлечению нефти из грунта без реагентов и экскаваторов. Новая методика снижает вторичный ущерб экосистеме. В книге описаны технологии и оборудование, а также представлены реальные кейсы – очистка водоемов в Коме, Тюменской области, в Краснодарском крае и даже в странах Евросоюза. Настоящим бедствием в Челябинской области стали свиньи. Они держат в страхе жителей целого поселка Бажова. Хозяйничают на чужих огородах и бросаются на людей, передает телеканал «Мир-24». Владельца найти не могут, хрюшки не чипированы. По закону держать на самовыгуле поросят запрещено даже в деревнях. Жители уже несколько раз обращались в Россельхознадзор, полицию и администрацию, но безрезультатно. Каждый восьмой житель России задерживается на работе ради уединения, поскольку дома ему покоя нет. А ведь каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Почти 25% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Звезды, не страшно падать.

0: Лето в каждом звуке.
1: Ты станешь большим, сын. Мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

погода. Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 21. В Казани облачно, дождливо и плюс 19. В Тюмени дожди, грозы и плюс 24. В Ижевске завтра переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 24. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Граждан СНГ среди погибших в Бангкоке во время крупного пожара в пабе нет. Это предварительные данные. Сейчас проходит опознание. По последней информации, жертвами в популярном у туристов районе Чатучак стали 27 человек. Огонь вспыхнул в баре в полночь. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в потолочном кондиционере. Со слов очевидцев, возгорание произошло рядом со сценой. Пожарные выходы были заблокированы. Именно это и затруднило эвакуацию посетителей. Из-за аномальной жары в Узбекистане закрыли детские сады. Об этом сообщили в Министерстве образования. Температура может достигать 46 градусов в тени. Родители призвали следить за состоянием детей и не позволять им долго находиться на улице в самые знойные часы. Экофестиваль «Снежный барс» в Кыргызстане объединил экологов, представителей бизнеса и жителей региона. Участники предложили идеи по сохранению природы и развитию экотуризма в стране, передает телеканал «Мир-24». А главная идея – привлечь внимание к защите снежного барса. Сегодня в республике численность этих хищников превысила 550 особей. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом каждый третий признался, что желание работать летом, наоборот, снижается. Чаще всего мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».

0: лето в каждом звуке.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно обречал, бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкебаева отметили в Казахстане. А также новости из Беларуси и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси началась жатва. Из-за жары комбайны вышли на поля на неделю раньше обычного. На уборке озимого ячменя побывала и Екатерина Дорошевич.
2: Аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Первым на полях Минска и других областей созрел озимый ячмень. Ориентир готовности урожая к сбору – зрелость зерна. Техника выходит в поле, когда влажность достигает нужных показателей. Комбайны работают без остановок. Пока одна машина заполняет бункер, рядом уже идет перегрузка зерна в автомобиле. Каждая минута простоя – потерянные деньги. Переспевший колос начинает осыпаться. В идеале нужно закончить уборку за 10 дней, говорит директор аграрного хозяйства Сергей Строк.
3: Наш коллектив справится с поставленной задачей. Я уверен, люди заточены на результат, имеют достойную заработную плату, обеспечены всем необходимым, поэтому способны работать даже ночью, если по требованию.
2: После выгрузки зерно оказывается на площадке для очистки. Его взвешивают, проверяют влажность, очищают и, если необходимо, сушат. Только потом отправляют на хранение. Для зерна элеватор почти как реанимация для пациента. От того, насколько быстро и правильно оно пройдет обработку, зависит качество будущей муки, комбикормов и семенного фонда, говорит председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко.
4: В области решены все организационные вопросы с запчастями, с топливом, с готовностью сушильного хозяйства. И всего нам предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур площадью 500 000 гектар.
2: Зерно для Беларуси – основа экспорта и важнейший результат работы агропрома. Урожай измеряют миллионами тонн, но начинается он с одного колоска, который сегодня срезает жатка.
0: Кыргызстан.
1: На Иссык-Куле в самом разгаре туристический сезон, а вместе с ним и усиленный контроль за экологической безопасностью. Инспекторы экотехнадзора ежедневно патрулируют побережье и акваторию. Асель Усенова расскажет, кто чаще вредит окружающей среде.
5: Причинить вред экологии может обычный турист, который оставил после себя пластиковый стаканчик, так и бизнес, который в погоне за прибылью забывает об утилизации. И если сами нарушения инспекторы фиксируют каждый день, то поймать виновных за руку – задача куда сложнее. Яркий пример коллективной безответственности обнаружили прямо у курортной зоны. Поблизости больше 10 пансионатов. Как результат – нелегальная свалка. Чтобы ее ликвидировать, понадобится не меньше 20 грузовиков, рассказывает инспектор технического и экологического надзора Данияр Иманакунов.
6: За подобные нарушения предусмотрены штрафы. 5500 сомов для физических лиц и 23000 сомов для юридических. Если нарушитель не найден, очисткой территории занимаются органы самоуправления.
5: Активизируются нарушители в ночное время, поэтому патрулировать территорию инспекторам приходится круглые сутки. Выдает нарушителей и подозрительный поток транспорта сразу. Новую точку экологи обнаружили 2 недели назад, рассказывает Данияр Иманакунов.
7: Мы предполагаем, что когда выкапывали песок, что ночью копали песок, потому что не видели трубу и зацепили.
5: Еще одно важное направление рейдов – контроль за акваторией озера. Браконьеров на воде ловят регулярно, а вот законопослушным рыбакам теперь созданы все условия. По поручению президента Садыра Джапарова снизили плату за любительское рыболовство. Разрешение на сутки обойдется всего в 313 сомов, а на 3 дня – 613. Это примерно столько же в переводе на рубли.
0: Казахстан.
1: Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкебаева отметили в Казахстане. По всей стране прошли праздничные концерты, творческие вечера и выставки памяти. С творчеством короля баритонов ознакомилась и Тамара Зарипова.
8: Его называли голосом Великой степи. Он блистал на лучших оперных сценах, исполнял сложнейшие классические партии и открывал миру казахское вокальное искусство. ЮНЕСКО включила 100-летний юбилей Ермека Серкебаева в календарь памятных дат. Казахстан Казанские артисты готовят большой концерт, который пройдет в Париже в сентябре. Песня «Надо мной небо синее» из кинофильма «Наш милый доктор» мгновенно ушла в народ благодаря душевному исполнению Ермека Серкибаева. Кино подарило ему всенародную любовь, но главным местом силы всегда оставался оперный театр. Его приглашали в труппу Большого и в Миланский Ласкало, а он оставался верен родной сцене. Казахскому национальному театру оперы и балета он посвятил больше полувека. Здесь создал легендарные образы Абая, Бержана, Жамбыла, Онегина, Фигаро. Студентом консерватории Булатбек Букенов впервые увидел Ермека Серкибаева на сцене и твердо решил стать его учеником. Маэстро обладал редким даром. Энергия мгновенно заполняла зал, голос проникал в самое сердце, сражал и безупречный вкус.
9: Пиджаки были красивые, ярко-желтые, ярко-красные, и шевелюра, прическа была красивая. Он как проходил мимо нас, мимо студента, а мы все открывали, и смотрели его, провожали взглядом. Он был добрым, строгим педагогом. Мы его иногда называли шеф. Шеф разозлится, шеф сегодня не в настроении. Когда он какой-то довольный остался, у него красивая улыбка.
8: Для известной скрипачки-виртуозы Жамили Серкибаева он был не только легендарным артистом, но прежде всего любимым дядей.
10: Он постоянно что-то рассказывал, он это рассказывал просто настолько эмоционально, артистично, его было всегда интересно слушать.
8: В гастрольной карте Ермека Серкибаева больше 50 стран, но лучшим местом на земле оставался дом, где ждали родные и друзья. Каждое возвращение превращалось в праздник с яркими историями, подарками и редкими пластинками, рассказывает Жамиля Серкибаева.
10: Он сам их ставил, чтобы не испортить. Там была такая алмазная иголочка. Он обожал биг-бенды, Вайнштейн, Лундстрем, там американские какие-то биг-бенды, японские. Они с папой всегда это обсуждали, и он это привозил, и мы это слышали. Он сам даже не задумывался, но он воспитывал нас хорошему вкусу именно в музыкальном мире.
8: С большим трепетом он исполнял казахские народные песни и романсы. Главный урок маэстро – безгранично любить свое дело – стал ориентиром для всей семьи. Сегодня фамилия Серкибаевых гремит в мире дирижеров, композиторов, музыкантов и писателей. Симфония этой династии продолжает звучать.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио.

в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Минпросвещение России опровергло информацию о том, что рекомендовало определенные цвета одежды детям. Как заявили в ведомстве, там не разрабатывали и не утверждали на этот счет никаких методичек, как и по поводу выбора сладостей и других бытовых аспектов жизни детей. Подобная информация в последнее время появилась в СМИ. Казань стала главным гастрономическим городом России по версии самих туристов. Это показало исследование сервиса планирования путешествий. Больше 90% респондентов рассказали, что во время поездок обязательно пробуют местную кухню. Кроме национальных блюд, люди выбирают региональные сладости и уличную еду. Среди зарубежных стран лидером гастрономического туризма стала Италия. Подозреваемые раскрыли детали громкого ограбления Лувра в 2025 году. Оказывается, организатор был разочарован слишком скудной добычей и заявил исполнителям, что из музея можно было вынести больше ценностей. Налетчикам в качестве подготовки показали видеозапись из галереи, где виднелись футляры с ювелирными изделиями эпохи Наполеона. Ущерб от ограбления оценили в 88 миллионов евро. Российские работодатели стали спокойнее относиться к служебным романам, выяснили кадровые специалисты. Если раньше начальники пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь.

музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: Здравствуйте. Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценивать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом заявили в посольстве России во Франции на фоне взрыва в Монако. По словам представителей посольства, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Более четверти опрошенных россиян в текущем году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22%, об этом сообщают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. В результате масштабного наводнения в Бангладеш, охватившего 7 административных районов, погиб как минимум 51 человек, еще 39 получили травмы. Всего стихия затронула более миллиона жителей Бангладеш, сообщает телеканал «Мир-24». Проливные дожди, спровоцировавшие паводок, начались 4 июля. Волна аномальной жары прогнозируется в европейской части России, сообщают метеорологи. Центральная часть России сильнее всего ощутит последствия жары. В этот период над страной сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса. Антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского Нагорья. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте.

0: клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик.
1: Громче,
0: звук,
1: ярче,
0: свет, клатч-клуб.

тебя. Я вошел, все сказал, без слов, звезда.

стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

мечта — наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире

Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Европейский Союз не смог согласовать новый 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он добавил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Ночью и днем в среду во Владивостоке на значительной территории Приморья прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные дожди. Может выпасть около 80% месячной нормы осадков. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев. Ярким примером такого подхода стала недавняя свадьба. В качестве особого свидетеля пригласили щенка пекинеса по кличке Луна. Кульминацией торжества стал символический жест. Собака оставила отпечаток лапы на брачном документе. Эквадор стал пионером в Латинской Америке, официально допустив участие животных в свадебных церемониях. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.